я сплю и вижу твои руки. Боже мой, милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка, Боже.